В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. The suppression.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: груди, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.
1: Мою любовь к тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела, туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Экономики и энергетики. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двухсторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений. Такаев также поделился впечатлениями о визите в Брюссель. В конце мая Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Такаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Дефицит кадров остается вызовом для экономики, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне он провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда. По его словам, показатель безработицы давно находится на минимальных значениях – 2,2% по итогам апреля. Мишустин подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Также глава Кабмина заявил о росте производительности труда по основным направлениям экономики в первом квартале этого года на более чем 1,5%. В первом квартале года, по данным Росстата, производительность труда по основным отраслям экономики начала расти и увеличилась более чем на 1,5%. В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс», комментируя ситуацию с дефицитом топлива в регионе. Он призвал население набраться терпения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В воскресенье президент Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, они будут наращиваться. Добавлю, режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе. Перегруз сетей ликвидирован, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о появлении новых технологических направлений в системе среднего профессионального образования по квантовым коммуникациям, решениям искусственного интеллекта, промышленному дизайну. В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям. Добавляются технологические направления, такие как интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники, сказал Кравцов. Кроме того, у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения. Официальный курс доллара на сегодня, 1 июля, 78 рублей 27 копеек, а курс евро 89,27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: my head. Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

На Воронежское АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон, непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может и не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела – туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 30.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. В Минпромторге заявили о контроле ситуации с топливом у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества бензина и дизеля, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует. Подчеркивается, обеспечение доступности товаров для населения является одной из ключевых задач правительства. При возможных сбоях с топливом для автомобильного ритейла будут оперативно приняты необходимые меры в координации с отраслью. Минпромторг также сообщает, что находится в постоянном контакте с участниками рынка и продолжает мониторинг ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. В то же время власти обсуждают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Президент России также призвал свести к минимуму последствия террористических ударов вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры России. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль Банка России, что увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Единый госэкзамен позади. Остались только одни пересдачи одного любого предмета по выбору. Они в этом году назначены на 8 и 9 июля, но на общие результаты это практически не повлияет. В этом году отмечается небольшое снижение тех, кто выбрал социально-гуманитарные предметы, за исключением географии. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ в России есть единственный результат в 500 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Растет количество выпускников, которые не просто пришли на экзамены, хорошо подготовились и хорошо его сдали. За время экзаменационной кампании нынешнего года баллы на портале госуслуг посмотрели уже более 10 миллионов раз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

любишь себя. В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до

0: 8-800-201-0036. Компания «Воронеж Дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаю, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов. Больше всего в ДНР, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны страны. Потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих. С 1 января по 30 июня показатель составил 223 290 солдат. На прошлой неделе президент Владимир Путин дал высокую оценку действиям армии и подчеркнул, что она поджимает ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Добавлю, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников. Это сообщило Минобороны. Дроны были сбиты над 13 областями, а также Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Банки в России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах своих клиентов через систему быстрых платежей. Такая мера вводится для противодействия дропперству, при этом для самих граждан ничего не изменится. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе МИР. ИНН выступает универсальным идентификатором, который позволит НСПК проверять определенные риски сразу и в платежной системе МИР и в СБП, а также более качественно развивать инструменты для противодействия мошенничеству. Россияне стали чаще покупать продукты для здорового образа жизни, заявил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко или растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивой моды на здоровое питание. Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15-30%. И эти высокобелковые молочные продукты органично вписываются в эту логику, сказал Богданов. Он объяснил, что спрос на молоко как базовый продукт повседневного потребления остается стабильным, но внутри категории заметно перераспределение. Например, часть покупателей переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное. Его активно берут для кофе, в том числе для домашних кофемашин. На Солнце произошла вспышка высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. За сутки на звезде зафиксировали 17 подобных явлений, но с меньшим баллом. Двум из них присвоили уровень М. Как пояснили ученые, на космическом объекте образовалась крупная группа пятен, которая направлена на Землю. В зависимости от мощности рентгеновского излучения, вспышки делят на 5 классов. Они могут вызывать магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем, влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные волнения вызывают нарушения кратковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет. Курс доллара на сегодня 78.27, курс евро 89.27. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может и не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела, туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

никотин, дымит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет, клочки.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303

0: 2-0.
1: Моя игра 98. Баста. Баста. 2-2-0-6.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет колонии за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России. Установлено, что подсудимый 70-го года рождения, используя псевдоним Айтмар Айтмаров, на странице одного из интернет-сообществ разместил комментарий, содержащий призыв к нанесению ракетных ударов по территории нашей страны. Следователи расследовали уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемые больничные с июля. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд. В России с января этого года, напомню, действует программа добровольного соцстрахования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Право на пособие возникает после уплаты взносов в течение 6 месяцев. Самозанятые получат выплату в зависимости от взносов. Взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Социальный фонд России с сегодняшнего дня начинает рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян. Ранее при наступлении страхового случая соцфонд запрашивал сведения у работодателей. Согласно новым правилам, фонд будет руководствоваться той информацией, которая содержится в индивидуальных лицевых счетах. По словам эксперта, при необходимости фонд сможет, как и раньше, запрашивать недостающие сведения у компании, в которой работает сотрудник. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные отчета UBS о мировом богатстве. Под богатством и благосостоянием понимается сумма финальных и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен. Так, в период с 20 по 25 годы отечественный прирост по таким вычислениям составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея, где за этот период богатство на одного гражданина увеличилось на 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем 29%. При этом антирейтинг возглавила Британия, единственной страной, где ситуация за последние 5 лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия. Курс доллара на сегодня 78.27, курс евро 89.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин вновь четко обозначил переговорные позиции Москвы по урегулированию на Украине. По словам президента, прежде всего это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Прочной основой для нормализации ситуации должны стать вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, обеспечение прав русскоязычного населения, а также снятие западных санкций с Российской Федерации. Москва последовательно придерживается этих требований. Это утверждает ее статус надежного и предсказуемого глобального игрока в условиях, когда некоторые другие страны меняют свои подходы чуть ли не ежедневно. Владимир Путин подчеркнул, Российская Федерация настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования мира. Сельское хозяйство в России попросили обеспечить топливом и горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. В Совете Федерации подчеркивают, это первостепенная задача сложившейся ситуации, поскольку на юге, например, уже началась уборка урожая, а в Сибири заготовка кормов. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением всем профильным министерствам и ведомствам приложить максимум усилий для обеспечения топливом российских сельхозпредприятий и выдержать сезонные графики поставок. Президент заявил, в непростых условиях ведущие российские энергетические компании проявляют себя как надежные партнеры государства. Оперативно и грамотно решают возникающие неординарные задачи. Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других обсуждаемых мер это полный запрет экспорта на бензин, добавил глава государства. В Банке России заявили, с учетом данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось. Отмечается, до недавнего времени улучшение текущей инфляционной динамики создавало возможность для снижения ключевой ставки, но после апрельского заседания проинфляционные риски уменьшили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это 9-е подряд уменьшение ставки. На следующих заседаниях Банк России будет решать, а можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков. Самыми востребованными специальностями на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. В числе профессий, где особенно важны сотрудники, называются врачи и средний медперсонал, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, а также операторы станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. Как ранее отмечал Владимир Путин, на рынке труда должна преобладать доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, которые работают на производство с высокой добавленной стоимостью. А это означает и конкурентоспособные заработные платы. Большую роль в обеспечении такой трансформации играет федеральный проект «Профессионалитет». Он уже позволил начать модернизацию материальной и технической базы колледжей, техникумов, помимо этого обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, обороны и других отраслей. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

Со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин вновь четко обозначил переговорные позиции Москвы по урегулированию на Украине. По словам президента, прежде всего это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Прочной основой для нормализации ситуации должны стать вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, обеспечение прав русскоязычного населения, а также снятие западных санкций с Российской Федерации. Москва последовательно придерживается этих требований. Это утверждает ее статус надежного и предсказуемого глобального игрока в условиях, когда некоторые другие страны меняют свои подходы чуть ли не ежедневно. Владимир Путин подчеркнул, Российская Федерация настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования мира. Сельское хозяйство в России попросили обеспечить топливом и горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. В Совете Федерации подчеркивают, это первостепенная задача в сложившейся ситуации, поскольку на юге, например, уже началась уборка урожая, а в Сибири заготовка кормов. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением всем профильным министерствам и ведомствам приложить максимум усилий для обеспечения топливом российских сельхозпредприятий и выдержать сезонные графики поставок. Президент заявил, в непростых условиях ведущие российские энергетические компании проявляют себя как надежные партнеры государства. Оперативно и грамотно решают возникающие неординарные задачи. Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других обсуждаемых мер это полный запрет экспорта на бензин, добавил глава государства. В Банке России заявили, с учетом данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось. Отмечается, до недавнего времени улучшение текущей инфляционной динамики создавало возможность для снижения ключевой ставки, но после апрельского заседания проинфляционные риски уменьшили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. На следующих заседаниях Банк России будет решать, а можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков. Самыми востребованными специальностями на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. В числе профессий, где особенно важны сотрудники, называются врачи и средний медперсонал, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, а также операторы станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. Как ранее отмечал Владимир Путин, на рынке труда должна преобладать доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, которые работают на производство с высокой добавленной стоимостью. А это означает и конкурентоспособные заработные платы. Большую роль в обеспечении такой трансформации играет федеральный проект «Профессионалитет». Он уже позволил начать модернизацию материальной и технической базы колледжей и техникумов, помимо этого обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, обороны и других отраслей. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон, непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может и не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела – туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8 900.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

от тебя, ни словечко от тебя.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

что не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас. Down, down, down, down, down. All in my head.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.